0: 90 спуруза и... Есть
1: американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник».